0: Ваш начальник мне сказал, что вы самые лучшие курсанты ВВС Китая. Неужели это уровень лучших курсантов ВВС Китая?
1: 伊万教官刚才说，你们是中国空军的佼佼者，这不应该是你们真实的水平。报告，伊万教官，我们的基础实在太差，尽管大家都非常的努力，但还是没有达到教学要求。对不起，我请你原谅。原谅？对不起。
0: Вы здесь учитесь не для меня, а для своей страны. Если вы не овладеете специальными знаниями, вы не сможете управлять вооружением и не сможете защищать небо своей страны. Наян Нахуа, Нинга Сян, Чунго Ремин, Нимда Годя, Тинчо Юаньлян. В этом случае вам нужно будет просить прощения у своей страны и у своего народа.
2: 伊万教官说：“我们是为了我们的国家来学习的。如果我们学不会技术，我们就不能掌握这门武器，我们就没有办法保卫我们的祖国。到时候，我们要我们的人民和我们的祖国来原谅我们吗？”伊万教官，
3: 什么事儿了？
2: 二营的学员来了，就在楼下。
4: 他们请求参加考核，你我这都一应负责。我跟他们解释过了，可是二营的人不走。一营已经考砸了，伊万教官在里边发火呢。你还是把队伍带回吧，省得自取其辱。
5: 请您给我们二营一次机会，我们就想检验一下近期的学习成果。
4: 基地过几天会统一的组织你们。

0: 肖营长，我钦佩你的勇气。你真的想考试吗？
1: 一万教官，请您给我们一次机会，给我们二营一次机会，人您随便挑，题您随便出。
2: 二营很有底气吗？看来是有备而来。
3: 一万教官，我想替二营求个情。既然他们已经来了，请您给他们一次机会。
0: 好吗？可以考试，但是只考干部。
3: 是。
4: 平均上九十分，二营怎么办到的？
5: 看来二营是胸有成竹啊！啊，这才主动找上门来要求考试的，
4: 太不可思议。А ведь мы уделяли самое пристальное внимание первому батальону.
6: О!
5: Шурен, Чжэнвэй, Иван Джоуэн, 我请求和二营进行实战比赛。
4: 不用赛了。Ваши навыки ведения реального боя на самом деле хорошие.Но в данном случае это было бы соревнование между неравными противниками. Поэтому не имеет смысла. А почему разница между результатами теоретического экзамена такая большая?
7: 一营的实际操作时间是二营的四倍。这样的比赛不公平，也没有意义。一万教官问你，二营的成绩跟一营